0: Доброе утро. В студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. Предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла 5 мирницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирницам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: С погодой на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно плюс 10. На севере района похолодание, в удачном Айхале до 4 градусов со знаком плюс. В алмазной столице пасмурно плюс 8, небольшой дождь.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске. Предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла пятимирницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирницам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Теперь подробно. 5 случаев онкологии на ранних стадиях выявили у мирнинцев с начала 2026 года. Обнаружить болезнь в зачатке помогла диспансеризация. Также специалисты Центральной районной больницы выявили 183 случая диабета и около 700 случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Проверку здоровья жители проходят с 18 лет, а раз в 3 года. Базовый перечень бесплатных осмотров включает анализы крови, мочи, кала, кардиограмму, флюорографию, для женщин прием у гинеколога. Эти простые процедуры помогут выявить болезнь тогда, когда ее проще вылечить. Работники «Алроса» после диспансеризации могут пройти дополнительный чекап в медцентре компании. На него пригласит комиссия. Диспансеризация займет от 30 до 40 минут. Запись по номеру 122 или в регистратуре поликлиники. Далее. Летняя оздоровительная кампания в Мирнинском районе стартует 4 июня. В летние месяцы будут работать 29 лагерей, которые найдут занятия для 4000 детей. Большая часть площадок – пришкольные лагеря дневного пребывания и военно-патриотические смены, а трудовые лагеря дадут подросткам возможность заработать деньги. Об этом интервью на радио «Алмазный край» рассказала Татьяна Хацукова, заместитель начальника отдела по социальным вопросам районного управления образования.
3: Это лучшая мотивация, это трудовое воспитание детей и, ну, довольно-таки такой положительный опыт для каждого ребенка, для того, чтобы потом во взрослой жизни ребенок был замотивирован на хороший труд и достойную заработную плату.
2: Летняя кампания продлится до 16 августа. Бесплатные путевки предоставят детям участников СВО, детям с инвалидностью и из малоимущих семей. Также предусмотрены компенсации за самостоятельную покупку путевок и проезд. И еще одна новость. Творческий вечер «Квартирник» под открытым небом на площади у Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Актеры и музыканты провели мероприятие без билетов и завершили 18-й театральный сезон. С импровизированной сцены прозвучали песни советских лет и современные композиции. Мирнинцы подпевали и танцевали. Барабан, две гитары и баян задавали ритм «Квартирнику». Зрители благодарили артистов аплодисментами. В планах творческой команды подготовка к следующему театральному сезону и новые музыкальные вечера – осенние. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня накануне облачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно, плюс 10. На севере района похолодание, в Удачном Айхале до 4 градусов со знаком плюс. В Алмазной столице пасмурно, плюс 8. Небольшой дождь.
4: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
5: В природном парке «Живые алмазы» Якутии родился теленок краснокнижного лесного бизона. Новорожденный теленок активно развивается и остается под постоянным наблюдением матери, которая оберегает его в естественной среде. Экоцентр «Алроса» создает условия для сохранения редких видов и помогает поддерживать биоразнообразие Якутии.
4: А вы знали?
1: Радио «Алмазный край».

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, телефон 8 914 309 7295. В Мирненско-Нюрбинский ГОК требуется бункировщик, машинист питателя, уборщик производственных помещений, водитель погрузчика. Телефон для справок 8 914 308 76 32. В Мирненское авиационное предприятие требуется аэродромный рабочий и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8 984 121 0036. В общество ПТВС требуется стропольщик 4 разряда. Телефон 8 914 260 0093. В общество Эхалтрансгаз требуется машинист экскаватора 7 разряда. Телефон 8 914 260 0093. В общество Якутская электросетевая компания требуется механизатор 6 разряда. Телефон 8 914 260 0093. Для работы в Магадане в общество Алроса спецбурения требуется машинист буровой установки РС-90. Телефон 8 914 309 7295. Для работы в Айхале в общество Алроса спецбурения требуется тракторист Б-10 Четра Т-11. Телефон 8 914 309 7295.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

0: разный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. И в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках наступившего лета. Начнем с боевика Гая Ричи «Грязные деньги». Когда безжалостный магнат присваивает миллиард долларов, отряд элитных агентов под руководством проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид, Бронко и их соратники начинают воплощать стратегию давления на афериста, а затем отправляются на остров Саласара, где демонстрируют все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Однако внезапно ситуация выходит из-под контроля. Возрастное ограничение 18+.
4: Пришли, пожалуйста, Гарри в мой кабинет. У нас тут ситуация.
5: Уверяю, будет интересно, а альтернатива дорого вам обойдется.
4: Гарри! Выведи их из моего кабинета.
6: Гарри, подожди. Есть два варианта развития сюжета.
7: Джентльменский.
6: Гарри терпеливо ждет у двери.
7: Или пацанский.
6: Гарри лезет на рожон, и вы часов 6 отскребаете его от стен.
8: 275.
9: Решай быстрее.
8: 250. Заряжай.
5: Они работают на грани закона и беспредела. И пойдут до конца, чтобы вернуть грязные деньги.
10: Грязные деньги.
3: Для любителей мультфильмов предлагаем «Тень». Так называется мультипликационная история, которая рассказывает о бродячей жизни кота Скотти. Но в итоге она рушится при появлении домашней кошки по имени Тень. Их совместное путешествие оборачивается большим приключением. Но когда Скотти получает шанс вернуть желанную свободу, выбор между ней и дружбой оказывается совсем непростым. Возрастное ограничение 6+.
11: Пожалуй, возьму.
12: Ой-ой.
13: Куда понес?
11: Это я, Скотти. Я знаю всех котов в этом городе. Лысый. Лицо премиального бренда корма. Но сам его почему-то никогда не ест.
14: Это пахнет собачьей едой.
11: Это псих. Он у нас немного того. Его хозяйка хотела чипировать.
13: Я не дамся, не трогайте меня, ладно?
11: После этого от хозяйки он убежал. А это Тень, самая красивая из нас.
14: А, опять начинается.
11: Тень любит дождь, любит гулять по краю крыши, играть с водой и задавать глупые вопросы.
13: Ты вегетарианец, да? Скажи, почему?
11: Это может длиться вечно.
13: Почему?
11: Вообще, мне это даже нравится. Она еще не знает, как много значит для меня. Но сегодня я обязательно ей скажу.
15: Поздравляю, кошка ваша.
11: Я спасу тебя, моя принцесса!
13: Скотти!
3: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах КСК.

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8 914 252 08 72. 8 914 252 08 72. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: С погодой на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно, плюс 10. На севере района похолодание, в удачном Айхале до 4 градусов со знаком «плюс». В алмазной столице пасмурно, плюс 8. Небольшой дождь.

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе, Тон Бирни, Медах, Свидетельствуетен. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсе, Субе, Бирсел, Тосуню, Субе, Кюсе, Нюгар, Бирга, Пит.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. В Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Зеленый четверг. На территории смотровой площадки «Карьера Мир» поселились березы. Лучше по профессии. Одно из состязаний чемпионата пройдет на фабрике номер 3 в Мирном. Десятиклассники Мирнинского района освоили азы армейской службы на сборах в школе номер 8. Далее подробности. 10 берез с именами сотрудников «Алроса» появились на смотровой площадке «Карьера Мир». Коллектив Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината дал старт акции «Зеленый четверг» от Центра «Алроса», говорит Алексей Коваленко, директор Мирнинско-Нюрбинского ГОК.
3: Если вспомнить, раньше какие-то вот времена, всегда люди выходили весной, садили деревья. Оно и сейчас время от времени это бывает, и это хорошо, это приветствуется. Но вот чтобы такая стартовала акция, прямо чтобы прошла по всей «Алроса», экологический центр такой инициативой вышел.
1: Также мирнинцы привели территорию в порядок, вывезли десятки мешков мусора. На этом зеленая акция не закончится. Республиканская акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Далее. 6 машинистов насосных установок впервые продемонстрируют мастерство на чемпионате «Лучший по профессии «Алроса». Площадкой для практической части состязаний станет Мирнинская обогатительная фабрика номер 3. На предприятии смоделируют рабочие аварийные ситуации. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Александр Иванов, главный специалист отдела главного обогатителя «Алроса».
4: Конкурс сам по себе проводится первый раз, поэтому, возможно, мы столкнемся с какими-то вопросами. Для нас это тоже новый опыт, поэтому я пока не оцениваю участников. В любом случае, у нас есть такие критерии, которые мы... Для нас будет, для судейского комитета будет легко определить, в принципе, победителя. Конкурсное задание мы постарались подготовить таким образом, чтобы учесть все параметры.
1: Напомним, традиционный чемпионат «Лучший по профессии «Алроса» пройдет в Мирном с 11 по 13 июня. В программе мероприятия – состязания, деловые встречи и концерт с приглашенными музыкантами. Кто выступит в Мирном этим летом – пока секрет. Организаторы чемпионата – Корпоративный университет «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей. Еще одна новость. В Мирнинском районе завершились военно-полевые сборы для десятиклассников. Азы армейской службы ребятня осваивала на базе школы номер 8 в Мирном. 5 дней будущие защитники Родины изучали тактико-технические характеристики стрелкового оружия, основы радиохимической защиты, а также конституцию и военный устав. Отдельное внимание уделили строевой и физической подготовке. Самым запоминающимся этапом стало преодоление полосы препятствий. Некоторые участники боролись со страхом высоты. Помогла взаимовыручка. Те, кто прошел испытание первым, поддерживали и подбадривали остальных. После успешного финиша на стадионе школьники отрабатывали сборку и разборку автомата Калашникова. Организаторы подчеркивают, такие сборы в Мирнинском районе дают практические навыки и учат чувству локтя, которое обязательно пригодится парням в армии. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
9: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье облачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно, плюс 10. На севере района похолодание, в удачном Айхале до 4 градусов со знаком плюс. В алмазной столице пасмурно, плюс 8. Небольшой дождь.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Значит, пришла пора прощаться между строчек грустных писем.

«Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Зеленый четверг. На территории смотровой площадки «Карьера Мир» поселились березы. Лучший по профессии. Одно из состязаний чемпионата пройдет на фабрике номер 3 в Мирном. Десятиклассники Мирнинского района освоили азы армейской службы на сборах в школе номер 8. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Будь в курсе событий.

0: региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно, плюс 10. На севере района похолодание, в удачном Айхале до 4 градусов со знаком плюс. В алмазной столице пасмурно, плюс 8. Небольшой дождь.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Зеленый четверг. На территории смотровой площадки «Карьера Мир» поселились березы. Лучше по профессии. Одно из состязаний чемпионата пройдет на фабрике номер 3 в Мирном. Десятиклассники Мирнинского района освоили азы армейской службы на сборах в школе номер 8. Далее подробности. 10 берез с именами сотрудников «Алроса» появились на смотровой площадке «Карьера Мир». Коллектив Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината дал старт акции «Зеленый четверг» от Центра «Алроса», говорит Алексей Коваленко, директор Мирнинско-Нюрбинского ГОК.
3: Если вспомнить, раньше какие-то времена, всегда люди выходили весной, садили деревья. Оно и сейчас время от времени это бывает, и это хорошо, это приветствуется. Но вот чтобы такая стартовала акция, прямо чтобы прошла по всей Алроса, экологический центр такой инициативой вышел.
2: Также мирнинцы привели территорию в порядок, вывезли десятки мешков мусора. На этом зеленая акция не закончится. Республиканская акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Далее. 6 машинистов насосных установок впервые продемонстрируют мастерство на чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Площадкой для практической части состязаний станет Мирнинская обогатительная фабрика номер 3. На предприятии смоделируют рабочие аварийные ситуации. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Александр Иванов, главный специалист отдела главного обогатителя «Алроса».
4: Конкурс сам по себе проводится первый раз, поэтому, возможно, мы столкнемся с какими-то вопросами. Для нас это тоже новый опыт, поэтому я пока не оцениваю участников. В любом случае, у нас есть такие критерии, которые мы... Для нас будет, для судейского комитета будет легко определить, в принципе, победителя. Конкурсное задание мы постарались подготовить таким образом, чтобы учесть все параметры.
2: Напомним, традиционный чемпионат «Лучший по профессии Алроса» пройдет в Мирном с 11 по 13 июня. В программе мероприятия – состязания, деловые встречи и концерт с приглашенными музыкантами. Кто выступит в Мирном этим летом – пока секрет. Организаторы чемпионата – Корпоративный университет Алроса и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей. Еще одна новость. В Мирнинском районе завершились военно-полевые сборы для десятиклассников. Азы армейской службы ребятня осваивала на базе школы номер 8 в Мирном. 5 дней будущие защитники Родины изучали тактико-технические характеристики стрелкового оружия, основы радиохимической защиты, а также конституцию и военный устав. Отдельное внимание уделили строевой и физической подготовке. Самым запоминающимся этапом стало преодоление полосы препятствий. Некоторые участники боролись со страхом высоты. Помогла взаимовыручка. Те, кто прошел испытание первым, поддерживали и подбадривали остальных. После успешного финиша на стадионе школьники отрабатывали сборку и разборку автомата Калашникова. Организаторы подчеркивают, такие сборы в Мирнинском районе дают практические навыки и учат чувству локтя, которое обязательно пригодится парням в армии. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
9: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много необлачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно, плюс 10. На севере района похолодание, в Удачном Айхале до 4 градусов со знаком плюс. В Алмазной столице пасмурно, плюс 8, небольшой дождь.
0: «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Новый портал правовой поддержки Алроса помогает найти нужного юриста всего за несколько секунд. Система направляет обращение к подходящему специалисту с учетом подразделения, темы вопроса и часового пояса.
0: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Зеленый четверг. На территории смотровой площадки «Карьера Мир» поселились березы. Лучший по профессии. Одно из состязаний чемпионата пройдет на фабрике номер 3 в Мирном. Десятиклассники Мирнинского района освоили азы армейской службы на сборах в школе номер 8. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62.

0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много необлачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно, плюс 10. На севере района похолодание, в удачном Айхале до 4 градусов со знаком плюс. В алмазной столице пасмурно, плюс 8. Небольшой дождь.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
2: The light is going down and the week is here. Save my soul. I can feel it coming, troubles in the

0: В Мирном 14 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Зеленый четверг. На территории смотровой площадки «Карьера Мир» поселились березы. Лучше по профессии. Одно из состязаний чемпионата пройдет на фабрике номер 3 в Мирном. Десятиклассники Мирнинского района освоили азы армейской службы на сборах в школе номер 8. Далее подробности. 10 берез с именами сотрудников «Алроса» появились на смотровой площадке «Карьера Мир». Коллектив Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината дал старт акции «Зеленый четверг» от «Экотрек». Центра «Алроса», говорит Алексей Коваленко, директор Мирнинско-Нюрбинского ГОК.
2: Если вспомнить, раньше какие-то вот времена, всегда люди выходили весной, садили деревья. Оно и сейчас время от времени это бывает, и это хорошо, это приветствуется. Но вот чтобы такая стартовала акция, прямо чтобы прошла по всей «Алроса», экологический центр такой инициативой вышел.
1: Также мирнинцы привели территорию в порядок, вывезли десятки мешков мусора. На этом зеленая акция не закончится. Республиканская акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Далее. 6 машинистов насосных установок впервые продемонстрируют мастерство на чемпионате «Лучший по профессии «Алроса». Площадкой для практической части состязаний станет Мирнинская обогатительная фабрика номер 3. Над предприятием смоделируют рабочие аварийные ситуации. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Александр Иванов, главный специалист отдела главного обогатителя «Алроса».
3: Конкурс сам по себе проводится первый раз, поэтому, возможно, мы столкнемся с какими-то вопросами. Для нас это тоже новый опыт, поэтому я пока не оцениваю участников. В любом случае, у нас есть такие критерии, которые мы для нас будет, для судейского комитета будет легко определить, в принципе, победителя. Конкурсное задание мы постарались подготовить таким образом, чтобы учесть все параметры.
1: Напомним, традиционный чемпионат «Лучший по профессии «Алроса» пройдет в Мирном с 11 по 13 июня. В программе мероприятия – состязания, деловые встречи и концерт с приглашенными музыкантами. Кто выступит в Мирном этим летом – пока секрет. Организаторы чемпионата – Корпоративный университет «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей. Еще одна новость. В Мирнинском районе завершились военно-полевые сборы для десятиклассников. Азы армейской службы ребятня осваивала на базе школы номер 8 в Мирном. 5 дней будущие защитники Родины изучали тактико-технические характеристики стрелкового оружия, основы радиохимической защиты, а также конституцию и военный устав. Отдельное внимание уделили строевой и физической подготовке. Самым запоминающимся этапом стало преодоление полосы препятствий. Некоторые участники боролись со страхом высоты. Помогла взаимовыручка. Те, кто прошел испытание первым, поддерживали и подбадривали остальных. После успешного финиша на стадионе школьники отрабатывали сборку и разборку автомата Калашникова. Организаторы подчеркивают, такие сборы в Мирнинском районе дают практические навыки и учат чувству локтя, которое обязательно пригодится парням в армии. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно, плюс 10. На севере района похолодание, в Удачном Айхале до 4 градусов со знаком плюс. В Алмазной столице пасмурно, плюс 8, небольшой дождь.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

0: радио «Алмазный край». Удачный 102,3 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
2: Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Транспортная компания «Пивком» и «ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: В 2026 году «Алроса» планирует поставить на баланс 3,5 тонны золота. Компания расширяет добычу не только алмазов, но и других полезных ископаемых. «Алроса» укрепляет устойчивость бизнеса за счет диверсификации.
1: А вы знали?
3: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

любить, не зная правил. Как я мог все так оставить? Глаза наполненные болью. Любить тебя, но быть с другой. Забыть и больше не...

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
4: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. И в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках наступившего лета. Начнем с боевика Гая Ричи «Грязные деньги». Когда безжалостный магнат присваивает миллиард долларов, отряд элитных агентов под руководством проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид, Бронко и их соратники начинают воплощать стратегию давления на афериста, а затем отправляются на остров Саласара, где демонстрируют все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Однако внезапно ситуация выходит из-под контроля. Возрастное ограничение 18+.
5: Пришли, пожалуйста, Гарри в мой кабинет. У нас тут ситуация.
6: Уверяю, будет интересно. А альтернатива? Дорого вам обойдется.
5: Гарри! Выведи их из моего кабинета.
7: Гарри, подожди. Есть два варианта развития сюжета.
8: Джентльменский.
7: Гарри терпеливо ждет у двери.
8: Или пацанский.
7: Гарри лезет на рожон, и вы часов 6 отскребаете его от стен.
9: 275.
10: Решай быстрее.
9: 250. Заряжай.
6: Они работают на грани закона и беспредела. И пойдут до конца, чтобы вернуть грязные деньги.
11: Грязные деньги.
4: Для любителей мультфильмов предлагаем «Тень». Так называется мультипликационная история, которая рассказывает о бродячей жизни кота Скотти. Но в итоге она рушится при появлении домашней кошки по имени Тень. Их совместное путешествие оборачивается большим приключением. Но когда Скотти получает шанс вернуть желанную свободу, выбор между ней и дружбой оказывается совсем непростым. Возрастное ограничение 6+.
12: Пожалуй, возьму это.
13: Ой-ой.
14: Куда понес?
12: Это я, Скотти. Я знаю всех котов в этом городе. Лысый. Лицо премиального бренда корма. Но сам его почему-то никогда не ест.
15: Это пахнет собачьей едой.
12: Это псих. Он у нас немного того. Его хозяйка хотела чипировать.
16: Я не дамся, не трогайте меня, ладно?
12: После этого от хозяйки он убежал. А это Тень, самая красивая из нас.
15: О, опять начинается.
12: Тень любит дождь, любит гулять по краю крыши, играть с водой и задавать глупые вопросы.
14: Ты вегетарианец, да? Скажи, почему?
12: Это может длиться вечно.
14: Почему?
12: Вообще, мне это даже нравится. Она еще не знает, как много значит для меня. Но сегодня я обязательно ей скажу.
17: Поздравляю, кошка ваша.
18: Я спасу тебя, моя принцесса!
14: Скотти!
4: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах КСК.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Гагарин на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
2: Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: надежда.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тун Бирмида свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кринча Субибир Сыл Тавсуню Субик Сыню Гарбирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край. Радио без границ.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2027 году планируется объединение Удачинского и Айхальского комбинатов. Это поможет быстрее управлять техникой и ресурсами предприятий. «Алрос» оптимизирует управление производством для большей эффективности.
0: А вы знали?

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
6: Cari passeggeri, benvenuti in Romania.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: 48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

«Алмазный край», объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
6: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
7: В 2026 году на МНГОК запланировали переработку больших объемов алмазоносных песков сразу на двух площадках. На одном участке обработают 304 тысячи тонн, на другом – 400 тысяч тонн сырья за сезон. В работе будут участвовать десятки сотрудников. «Алрос» обеспечивает стабильную добычу и использует современное оборудование для работы.
6: А вы знали? –

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Про кудри и не только». Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13, телефон 8-914-252-08-72, 8-914-252-08-72. Транспортная компания «Пивком» и «П. Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение. В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Механический подъемник облегчил работу слесарей автобазы Айгальского комбината. «Волчок» и «Подлодка» на интеллектуальной лиге «Разум» в Мирном впервые сыграли «Что, где, когда». Далее подробности. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Речь о празднике лета Исыхи. Чествовать светлых божеств Аи и встречать солнце будем 21 июня, в воскресенье. И выходной перенесется на следующий за ним понедельник. А в середине месяца граждан ждет сокращенная трудовая неделя из-за Дня России. В честь государственного праздника пятница, 12 июня, объявлена выходным днем. А в предшествующий ей четверг будем трудиться на час меньше. К работе возвращаемся 15 июня. Всего в июне якутян ждут 20 рабочих дней и 10 выходных. Далее. У сотрудников автобазы Айхальского комбината теперь меньше тяжелой ручной работы. В ремонтном боксе организовали рабочее пространство по программе 6С. Комбинат получил механический подъемник. Оборудование поднимает до 1,5 тонн на высоту 160 сантиметров, говорит Илья Гадулян, эксперт отдела эффективности производственных процессов АГОК.
3: Мы приобрели механический подъемник, благодаря которому мы разгрузили слесарей. Они смогли выполнять эти работы безопасно, выполнять их работы более быстро, качественно. И, как следствие, мы повысили уровень производства системы.
2: Компактные габариты и колесные опоры позволяют перемещать подъемник по цеху без лишних усилий. Еще одна новость. Команда «Яна Маск» победила во второй игре интеллектуальной лиги «Разум», которую проводит проектная команда на базе корпоративного университета «Алроса». Второе и третье места заняли сборные «И так сойдет» и «13 друзей Оушена». В этот раз вопросы молодым специалистам задавали и топ-руководители компании, в том числе генеральный директор Павел Мариночев. Вопросы заставили задуматься. Правильные ответы дали не все 10 команд. Формат «Что, где, когда» осваивали впервые, говорит Ольга Смирнова, игрок команды «Роза ветров» Мирнинского управления автодорог.
4: А у нас как раз команда, это такая сборная солянка, то есть есть и руководители, и просто рабочие, как раз для того, чтобы охватить как можно больше всяких разных сфер.
2: Всего в сезоне запланировали 4 игры. Следующие 2 пройдут в третьем и четвертом кварталах 2026 года. Победители определят по общим итогам. Формат будущей игры снова станет сюрпризом для участников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: В новом музее алмаза можно увидеть настоящие алмазы и копии знаменитых бриллиантов. Экспозиция показывает, как обычный минерал превращается в драгоценный камень мирового уровня. Алроса бережно сохраняет историю алмазной отрасли и делает ее интересной для каждого посетителя.
0: А вы знали?

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце за

любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Механический подъем.

0: Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край». В Мирном 19 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Механический подъемник облегчил работу слесарей автобазы Айгальского комбината. «Волчок» и «Подлодка» на интеллектуальной лиге «Разум» в Мирном впервые сыграли «Что, где, когда». Далее подробности. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Речь о празднике лета Ысыхи. Чествовать светлых божеств Аи и встречать солнце будем 21 июня, в воскресенье. И выходной перенесется на следующий за ним понедельник. А в середине месяца граждан ждет сокращенная трудовая неделя и со Дня России. В честь государственного праздника пятница, 12 июня, объявлена выходным днем. А в предшествующий ей четверг будем трудиться на час меньше. К работе возвращаемся 15 июня. Всего в июне якутян ждут 20 рабочих дней и 10 выходных. Далее. У сотрудников автобазы Айхальского комбината теперь меньше тяжелой ручной работы. В ремонтном боксе организовали рабочее пространство по программе 6С. Комбинат получил механический подъемник. Оборудование поднимает до 1,5 тонн на высоту 160 сантиметров, говорит Илья Гадулян, эксперт отдела эффективности производственных процессов АГОК.
4: Мы приобрели механический подъемник, благодаря которому мы разгрузили слесарей. Они смогли выполнять эти работы безопасно, выполнять их работы более быстро, качественно, и как следствие мы повысили уровень производственной системы.
3: Компактные габариты и колесные опоры позволяют перемещать подъемник по цеху без лишних усилий. Еще одна новость. Команда «Яна Маск» победила во второй игре интеллектуальной лиги «Разум», которую проводит проектная команда на базе корпоративного университета «Алроса». Второе и третье места заняли сборные «И так сойдет» и «13 друзей Оушена». В этот раз вопросы молодым специалистам задавали и топ-руководители компании, в том числе генеральный директор Павел Мариночев. Вопросы заставили задуматься. Правильные ответы дали не все 10 команд. Формат «Что, где, когда» осваивали впервые, говорит Ольга Смирнова, игрок команды «Роза ветров» Мирнинского управления автодорог.
5: А у нас как раз команда – это такая сборная солянка, то есть есть и руководители, и просто рабочие, как раз для того, чтобы охватить как можно больше всяких разных сфер.
3: Всего в сезоне запланировали 4 игры. Следующие 2 пройдут в третьем и четвертом кварталах 2026 года. Победители определят по общим итогам. Формат будущей игры снова станет сюрпризом для участников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
8: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках наступившего лета. Начнем с боевика Гая Ричи «Грязные деньги». Когда безжалостный магнат присваивает миллиард долларов, отряд элитных агентов под руководством проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид, Бронко и их соратники начинают воплощать стратегию давления на афериста, а затем отправляются на остров Саласара, где демонстрируют все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Однако внезапно ситуация выходит из-под контроля. Возрастное ограничение 18+.
9: Пришли, пожалуйста, Гарри в мой кабинет. У нас тут ситуация.
10: Уверяю, будет интересно. А альтернатива? Дорого вам обойдется.
9: Гарри! Выведи их из моего кабинета.
11: Гарри, подожди. Есть два варианта развития сюжета.
12: Джентльменский.
11: Гарри терпеливо ждет у двери.
12: Или пацанский.
11: Гарри лезет на рожон, и вы часов 6 отскребаете его от стен.
13: 275.
12: Решай быстрее.
13: 250. Заряжай.
10: Они работают на грани закона и беспредела. И пойдут до конца, чтобы вернуть грязные деньги.
14: Грязные деньги.
8: Для любителей мультфильмов предлагаем «Тень». Так называется мультипликационная история, которая рассказывает о бродячей жизни кота Скотти. Но в итоге она рушится при появлении домашней кошки по имени Тень. Их совместное путешествие оборачивается большим приключением. Но когда Скотти получает шанс вернуть желанную свободу, выбор между ней и дружбой оказывается совсем непростым. Возрастное ограничение 6+.
14: Пожалуй, возьму это.
15: Ой-ой.
16: Куда понес?
14: Это я, Скотти. Я знаю всех котов в этом городе. Лысый. Лицо премиального бренда корма. Но сам его почему-то никогда не ест.
17: Это пахнет собачьей едой.
14: Это псих. Он у нас немного того. Его хозяйка хотела чипировать.
18: Я не дамся, не трогайте меня, ладно?
14: После этого от хозяйки он убежал. А это Тень, самая красивая из нас.
19: А, опять начинается.
14: Тень любит дождь, любит гулять по краю крыши, играть с водой и задавать глупые вопросы.
20: Ты вегетарианец, да? Скажи, почему?
14: Это может длиться вечно.
20: Почему?
14: Вообще, мне это даже нравится. Она еще не знает, как много значит для меня. Но сегодня я обязательно ей скажу.
21: Поздравляю, кошка ваша.
22: Я спасу тебе, моя принцесса!
20: Скотти!
8: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах КСК.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: За 4,5 месяца 2026 года «Алмаздортранс» доставил на объекты «Алроса» 74 тысячи тонн грузов. Большая часть перевозок – это топливо и другие жидкие грузы, а также материалы для работы предприятий. Доставка шла по зимним дорогам между разными площадками региона. «Алрос» обеспечивает бесперебойную работу своих предприятий благодаря стабильной северной логистике.
0: А вы знали?
2: Не переключайся.

приходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтуном LFS-77-AON и QS-77-BIR-номер свидетельствует. Связь, информационные технологии. Он массовой коммуникации. Регистрация надзор Федеральной службы. И клиническая судьба бил. Сол, то суню себе кисню.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: мирным. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационная технология, ЛАР, он на массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба, и клинча себе бирсел, то сумею себе кисканю гарбирогапить.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Давай поспорим.

Мы знали все заранее, что нас с тобой разлучит февраль. Мне очень жаль, пишу тебе послание. В нем все, что не успела сказать, вновь написал.

Как же мне тебя снова прочувствовать, снова понять? Ты совсем не та, я уже другой. Как же нам теперь начать с нуля? Убить обиды, ты без меня. Теперь мы квиты. Прощай, любовь, прощай, друг.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Регистрация Федеральной службы. И Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных
1: технологий. Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: How can I help you today?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Только хорошее настроение. Настроение.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

напишем в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов. И по радио та песня, что про нас.

Наша любовь — поучительная притча, а встречи не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой налично так вышло. Хожу сам не свой.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: на радио. Алмазный край.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ДАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы ТАР. И Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС
1: информационных технологий ДАР.
3: Вляпалась, и почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так последний.

герой, которого ждала. Но почему-то снова не хочу домой, просто так опять по улицам пошла. И снова отпускаю просто так последнее такси в надежде, что навстречу.

0: только хорошее настроение. Настроение.
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай,
1: я включу.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: В Мирном 6 часов.
0: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: техникой и персоналом ускорит переброску оборудования между площадками.
1: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край».

0: Алмазный край. В мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Механический подъемник облегчил работу слесарей автобазы Айгальского комбината. Волчок и подлодка. На интеллектуальной лиге «Разум» в Мирном впервые сыграли «Что, где, когда». Далее подробности. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Речь о празднике лета Исыхи. Чествовать светлых божеств Аи и встречать солнце будем 21 июня, в воскресенье. И выходной перенесется на следующий за ним понедельник. А в середине месяца граждан ждет сокращенная трудовая неделя из-за Дня России. В честь государственного праздника пятница, 12 июня, объявлена выходным днем. А в предшествующий ей четверг будем трудиться на час меньше. К работе возвращаемся 15 июня. Всего в июне якутян ждут 20 рабочих дней и 10 выходных. Далее. У сотрудников автобазы Айхальского комбината теперь меньше тяжелой ручной работы. В ремонтном боксе организовали рабочее пространство по программе 6С. Комбинат получил механический подъемник. Оборудование поднимает до 1,5 тонн на высоту 160 сантиметров, говорит Илья Гадулян, эксперт отдела эффективности производственных процессов АГОК.
3: Мы приобрели механический подъемник, благодаря которому мы разгрузили слесарей. Они смогли выполнять эти работы безопасно, выполнять их работы более быстро, качественно. И, как следствие, мы повысили уровень производства системы.
2: Компактные габариты и колесные опоры позволяют перемещать подъемник по цеху без лишних усилий. Еще одна новость. Команда «Яна Маск» победила во второй игре интеллектуальной лиги «Разум», которую проводит проектная команда на базе корпоративного университета «Алроса». Второе и третье места заняли сборные «И так сойдет» и «13 друзей Оушена». В этот раз вопросы молодым специалистам задавали и топ-руководители компании, в том числе генеральный директор Павел Мариночев. Вопросы заставили задуматься. Правильные ответы дали не все 10 команд. Формат «Что, где, когда» осваивали впервые, говорит Ольга Смирнова, игрок команды «Роза ветров» Мирнинского управления автодорог.
4: А у нас как раз команда, это такая сборная солянка, то есть есть и руководители, и просто рабочие, как раз для того, чтобы охватить как можно больше всяких разных сфер.
2: Всего в сезоне запланировали 4 игры. Следующие 2 пройдут в третьем и четвертом кварталах 2026 года. Победители определят по общим итогам. Формат будущей игры снова станет сюрпризом для участников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня накануне малооблачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12. На севере района малооблачно, в удачном Айхале до 13 градусов. В алмазной столице пасмурно, плюс 9, осадков не ожидается.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Овны. Овны будут поглощены семейными проблемами. Желательно отказаться от новых проектов, пока вы не можете полноценно выполнять свои обязанности. Тельцы. Не рискуйте в финансовых вопросах. Отложите траты. У одиноких людей, вероятно, романтические встречи. Вы можете привлечь внимание нужного вам человека. Близнецы. На этой неделе вам лучше работать в команде, и тогда вы покажете прекрасные результаты. Кто-то найдет себе новое увлечение, которое полностью вас захватит. Раки. Старайтесь быть сдержаннее, сглаживать острые углы, искать компромиссы. Не пытайтесь выполнить все задуманное. В спешке вы можете совершить много ошибок. Вероятно, незапланированные финансовые поступления. Львы. Вам рекомендуется снизить физические нагрузки. Поберегите свои силы. Кто-то может обратиться к вам за помощью, но не забывайте о собственных интересах. Девы. Избегайте необдуманных поступков. Действуйте очень аккуратно, не выдавая желаемое за действительное. Скоро вам пригодятся прошлые связи. Не теряйте контактов. Весы. Если вы заняты в сфере услуг, сегодня у вас будет много несдержанных клиентов. В личной жизни возможны неоправданные преступления. Ревности и незапланированные расходы. Скорпионы. Скорпионам не стоит относиться ко всему легкомысленно. Не подвергайте себя неоправданному риску. Откажитесь от экстремальных видов спорта. Стрельцы. Замечательное время для общения с друзьями. Но будьте осторожны в своих суждениях. Не торопитесь делать выводы. Старайтесь сохранить добрые отношения с родственниками. Козероги. О вас могут вспомнить старые друзья. Не отказывайте им во встрече. Также хорошо провести время в кругу семьи. Это наполнит вас положительными эмоциями. Водолеи. Не следует пренебрегать помощью людей, которые ее предлагают из добрых намерений. Больше общайтесь с родными людьми и доверяйте только тем, кого давно знаете. И, наконец, рыбы. На рыб могут обрушиться новые обязанности, которые вас не обрадуют. Придется направить все силы на решение новых задач. Проявляйте инициативу и действуйте в команде.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Механический подъемник облегчил работу слесарей автобазы Айхальского комбината. «Волчок» и «Подлодка». На интеллектуальной лиге «Разум» в Мирном впервые сыграли в «Что, где, когда». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе малооблачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12. На севере района малооблачно, в удачном Айхале до 13 градусов. В алмазной столице пасмурно, плюс 9, осадков не ожидается.
0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край».

0: В Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Механический подъемник облегчил работу слесарей автобазы Айгальского комбината. «Волчок» и «Подлодка» на интеллектуальной лиге «Разум» в Мирном впервые сыграли «Что, где, когда». Далее подробности. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Речь о празднике лета Исыхи. Чествовать светлых божеств Аи и встречать солнце будем 21 июня, в воскресенье. И выходной перенесется на следующий за ним понедельник. А в середине месяца граждан ждет сокращенная трудовая неделя и со Дня России. В честь государственного праздника пятница, 12 июня, объявлена выходным днем. А в предшествующий ей четверг будем трудиться на час меньше. К работе возвращаемся 15 июня. Всего в июне якутян ждут 20 рабочих дней и 10 выходных. Далее. У сотрудников автобазы Айхальского комбината теперь меньше тяжелой ручной работы. В ремонтном боксе организовали рабочее пространство по программе 6С. Комбинат получил механический подъемник. Оборудование поднимает до 1,5 тонн на высоту 160 сантиметров, говорит Илья Гадулян, эксперт отдела эффективности производственных процессов АГОК.
3: Мы приобрели механический подъемник, благодаря которому мы разгрузили слесарей. Они смогли выполнять эти работы безопасно, выполнять их работы более быстро, качественно, и как следствие мы повысили уровень производства системы.
2: Компактные габариты и колесные опоры позволяют перемещать подъемник по цеху без лишних усилий. Еще одна новость. Команда «Яна Маск» победила во второй игре интеллектуальной лиги «Разум», которую проводит проектная команда на базе корпоративного университета «Алроса». Второе и третье места заняли сборные «И так сойдет» и «13 друзей Оушена». В этот раз вопросы молодым специалистам задавали и топ-руководители компании, в том числе генеральный директор Павел Мариночев. Вопросы заставили задуматься. Правильные ответы дали не все 10 команд. Формат «Что, где, когда» осваивали впервые, говорит Ольга Смирнова, игрок команды «Роза ветров» Мирнинского управления автодорог.
4: А у нас как раз команда – это такая сборная солянка, то есть есть и руководители, и просто рабочие, как раз для того, чтобы охватить как можно больше всяких разных сфер.
2: Всего в сезоне запланировали 4 игры. Следующие две пройдут в третьем и четвертом кварталах 2026 года. Победители определят по общим итогам. Формат будущей игры снова станет сюрпризом для участников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12. На севере района малооблачно, в Удачном Айхале до 13 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 9. Осадков не ожидается.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Механический подъемник облегчил работу слесарей автобазы Айхальского комбината. «Волчок» и «Подлодка». На интеллектуальной лиге «Разум» в Мирном впервые сыграли в «Что, где, когда». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12. На севере района малооблачно, в удачном Айхале до 13 градусов. В алмазной столице пасмурно, плюс 9, осадков не ожидается.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер Надзор Федеральной службы ТА и Кюсе Субибирсел Тосуню Субикисунюр Бирга 5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Ухача!

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Валроса класс» достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Механический подъемник облегчил работу слесарей автобазы Айгальского комбината. «Волчок» и «Подлодка» на интеллектуальной лиге «Разум» в Мирном впервые сыграли «Что, где, когда». Далее подробности. Национальный праздник подарит якутянам дополнительный выходной в июне. Речь о празднике лета Исыхи. Чествовать светлых божеств Аи и встречать солнце будем 21 июня, в воскресенье. И выходной перенесется на следующий за ним понедельник. А в середине месяца граждан ждет сокращенная трудовая неделя из-за Дня России. В честь государственного праздника пятница, 12 июня, объявлена выходным днем. А в предшествующий ей четверг будем трудиться на час меньше. К работе возвращаемся 15 июня. Всего в июне якутян ждут 20 рабочих дней и 10 выходных. Далее. У сотрудников автобазы Айхальского комбината теперь меньше тяжелой ручной работы. В ремонтном боксе организовали рабочее пространство по программе 6С. Комбинат получил механический подъемник. Оборудование поднимает до 1,5 тонн на высоту 160 сантиметров, говорит Илья Гадулян, эксперт отдела эффективности производственных процессов АГОК.
2: Мы приобрели механический подъемник, благодаря которому мы разгрузили слесарей. Они смогли выполнять эти работы безопасно, выполнять их работы более быстро, качественно, и как следствие мы повысили уровень производственной системы.
1: Компактные габариты и колесные опоры позволяют перемещать подъемник по цеху без лишних усилий. Еще одна новость. Команда «Яна Маск» победила во второй игре интеллектуальной лиги «Разум», которую проводит проектная команда на базе корпоративного университета «Алроса». Второе и третье места заняли сборные «И так сойдет» и «13 друзей Оушена». В этот раз вопросы молодым специалистам задавали и топ-руководители компании, в том числе генеральный директор Павел Мариночев. Вопросы заставили задуматься. Правильные ответы дали не все 10 команд. Формат «Что, где, когда» осваивали впервые, говорит Ольга Смирнова, игрок команды «Роза ветров» Мирнинского управления автодорог.
3: А у нас как раз команда – это такая сборная солянка, то есть есть и руководители, и просто рабочие, как раз для того, чтобы охватить как можно больше всяких разных сфер.
1: Всего в сезоне запланировали 4 игры. Следующие 2 пройдут в третьем и четвертом кварталах 2026 года. Победители определят по общим итогам. Формат будущей игры снова станет сюрпризом для участников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня накануне малооблачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12. На севере района малооблачно, в удачном Айхале до 13 градусов. В алмазной столице пасмурно, плюс 9, осадков не ожидается.
0: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.